0: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. Смазер Групп. Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание, процедура имеет негативные последствия.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней поля.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Итак, это дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток. Что у нас на дорогах? А на дорогах у нас затор в центре города. И для всех, кто застрял в этом направлении, звучит следующая песня «Удачи в пути».

Приморье, 15 часов. Радио «Шансон» Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Почти 500 жителей Приморья пострадали от укусов клещей с начала сезона. На экспресс-диагностику сдали 342 экземпляра. В одном из них, по данным Роспотребнадзора, обнаружен вирус клещевого энцефалита. В 45 случаях найдены боррелии, еще в 68 – рикетсии. Медики напоминают, при обнаружении клеща его необходимо принести в лабораторию в течение 2 суток. В майские праздники они будут работать 2 и 10 числа. Составность поездов увеличилась в период майских праздников на популярных направлениях. Это поезда Владивосток-Ружино-Владивосток, Владивосток-Спасск-Дальний-Владивосток, Кипарисово-Мысчуркин и Луговая-Раздольная. Приморцам также напоминают, что в праздничные выходные пригородные поезда курсируют по графику выходного дня. Власти Приморья планируют увеличить туристический поток в этом году на 5%. В прошлом году регион принял более 4 миллионов туристов, что на 4,5% выше уровня 2024 года. По словам главы региона, около 90% турпотока приходится на внутренний туризм. В край приезжают гости из Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Власти ставят задачу активнее развивать въездной туризм, в том числе из Китая, а также внедрять формат комплексного сервиса «Все включено» с проживанием, питанием, экскурсиями и трансфером. Кроме того, в регионе активно развивается событийный и экологический туризм, а также строятся новые круглогодичные курорты. Заготовку шашлыка в неположенном месте россиянам грозят штрафы до 15 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказали юристы. При особом противопожарном режиме сумма наказания увеличивается до 20 тысяч. Если возникает пожар с пострадавшими или повреждением чужого имущества, размер штрафа вырастает вплоть до 50 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, разжигать костер или мангал можно только в оборудованных пикниковых зонах с ящиками для песка и урнами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара на майские праздники и понедельник – 74 рубля 80 копеек. Курс евро, по данным Центробанка, 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, до 17 градусов тепла. В край завтра также переменная облачность, осадков не ожидается, ветер умеренный, температура воздуха до плюс 18. Татьяна Загривенко, радио «Шансон Владивосток».

0: за основу.
1: А у нас Елена Ваенга вторглась, можно так сказать, подгоняемая свежим ветром и ароматным дымом в начало нового музыкального часа на радио «Шансон». В 15.06 прозвучал финальный аккорд этой песни. Знаете, какой сегодня день хороший? Хороший сегодня день. День уличного музыканта, а также день голого садовода. Я вот даже, знаете, в самом каком-то своем абсолютно обезбашенном сне не могу представить, как можно праздновать день голого садовода. Хотя теперь уже буду представлять, и даже оно мне, наверное, будет как-то сниться. Это вот, наверное, какой-то аналог огородного пугала, но в несколько эротичных формах, да, очень потрясающе. Тем более, что на майских в основном все на грядках у нас, по дачам разбрелись. И в лицо-то никто никого не узнает, особенно соседи по даче. А вот если загнуться в позу известную, да, то вот тогда-то узнают, конечно же. И, знаете, да, еще такой вот есть майский загар дачный. Это когда передняя часть белая, а вот задняя часть как раз-таки покрыта самой, что ни на есть, хрустящей корочкой. Вот, так что, друзья, всех с майскими, продолжаем праздновать, жить и радоваться жизни. Легендарный голос Михаила Круга далее.
2: Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Поговорим о погоде во Владивостоке завтра. Переменная облачность, осадков не будет. До 17 тепла, температура воздуха по краю без осадков, температура воздуха до 25.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

же меня. Он шутил и кривлялся, как бес, все святое броня и кляня. О, как ловко он в душу залез. Человек.

моей, человек, не любивший меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи человек, не любивший меня.

0: Радио «Шансон». Все только начинается.
1: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: Время хороших новостей от Макса Веселова на «Шансоне». Макс, твой выход.
3: Здравствуйте, мои хорошие! 7 миллионов цветов распустились в парке Кёкенхоф в Нидерландах. Новый весенний сезон снова привлекает сюда тысячи посетителей. Увидеть разноцветные поля цветов можно будет ограниченное время, около 8 недель. За это время здесь поочередно зацветут миллионы луковичных растений, а посмотреть на них приедут более миллиона гостей.
1: Хорошие новости.
3: Подготовка цветочных композиций занимает около 10 месяцев. Садовники заранее высаживают растения и планируют оформление клумб. Тюльпаны появились в Нидерландах в 17 веке, после того, как их привезли из Центральной Азии. Сегодня парк Кёкенхоф считается символом национального цветоводства и важной частью туристической отрасли страны.
1: Хорошие новости.
3: В атмосферу 19 века погрузилась столица Великобритании. Сотни велосипедистов в костюмах, пошитых из твида по старинной моде, выехали на улицы Лондона. Это твидовый велопробег. Некоторые участники ралли ехали на старинных велосипедах, в том числе на знаменитых пенни-фартингах. Колонна велосипедистов проехала мимо знаковых достопримечательностей Лондона, включая Вестминстерский дворец и Биг Бен. Весь маршрут протянулся на 24 километра. Такие велопробеги проходят здесь уже 17 лет.

0: тебя.
1: А у нас Денис Харламов в самой середине часа. И такая прям патриотическая песня, аж в душе что-то, ох, подпрыгивает, да? Вот такие вот они, майские праздники, заставляют нашу душу разворачиваться, а свернуться вообще нет никаких абсолютно ни поводов и ни желаний, соответственно. Движемся дальше, друзья. Как всегда, радостный, с абсолютным ветром в голове, ни одной умной мыслью в голове Сергей Трофимов появляется в нашем радиоэфире. И правильно, на майских не надо вообще ни о чем серьезном думать. Просто в голове птички, в глазах цветущая окружающая действительность, а из радиоприемников уверенно доносятся вот эти звуки.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: «Радио Шансон» слушает вся страна.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: А у нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет». На данный момент седанкинская развязка абсолютно свободная для перемещения с ветерком по всем направлениям. Спасибо большое нашим наблюдателям за то, что присылаете нам сообщения. Напоминаю, что наш телеграм-канал работает, «Шансон Владивосток», ну и мессенджер «Макс», соответственно, тоже ждет ваших сообщений.

Приморье, 16 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Крупный пожар полыхает в Хасанском районе Приморья. По сообщению очевидцев, огонь охватил лес вдоль трассы и уже распространился до железнодорожного моста. В настоящий момент уточняются все подробности. 147 транспортных средств перемещено на муниципальную штрафстоянку Владивостока за минувший месяц. Специалисты эвакуируют не только неправильно припаркованные транспортные средства, но и автомобили, пострадавшие во время ДТП, либо те, чьи водители были за рулем в нетрезвом виде. Автомобилистам напомнили, забрать свой транспорт можно после того, как владелец оплатит штраф, услуги эвакуации и хранения. Неплательщиков алиментов будут отслеживать по дорожным камерам. В счетной палате дать доступ приставам к системе «Паутина» предложили, чтобы отслеживать автомобили должников. Там также хотят разрешить судебным приставам взыскивать долги с алиментщиков не только днем, но и ночью и в выходные. Сейчас закон это запрещают, пишут «Известия». В счетной палате пояснили, что проблема со сбором алиментов остается серьезной. Сейчас открыто около 1,5 миллиона дел о взыскании. Реально деньги удается получить лишь в 10% случаев. Главная трудность – это скрытые доходы. Многие получают деньги в серую, работая как самозанятые или через такси и маркетплейсы. Поэтому их доходы сложнее отследить. В приморской столице наконец зацвела сакура. Это собирательное название периода цветения плодоносных деревьев. Под весенним теплым солнцем распускаются цветы вишни, сливы и яблони, и город превращается в место для созерцания скоротечной красоты природы. Большие кроны в это время только набирают силу, и буйное цветение деревьям только предстоит. Но уже сейчас во Владивостоке ими можно полюбоваться на набережной спортивной гавани, в скверах Суханова и Острякова, в саду Бринера, а также на Арбате. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара на выходные. Понедельник – 74 рубля 80 копеек. Евро – 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, до 17 градусов тепла. В крае завтра также переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер умеренный, а температура воздуха в разных районах от 13 до 18 градусов. Татьяна Загривенко, радио «Шансон Владивосток».

Друзья, хорошая новость. Все дороги на выезд из Владивостока, да и в центре, в общем-то, свободны. Но чем не повод для радости? Впереди у нас много хорошей музыки. Послушаем Михаила Бублика, Юрия Барабаша. Прямо сейчас для вас звучит Евгений Григорьев. Будьте с нами.

0: Радио Шансон.
1: Была весна, весна красна.
0: Песни на все времена года.
2: Во Владивостоке завтра переменная облачность, осадков не будет. До 17 тепла температура воздуха. По краю без осадков температура воздуха до плюс 28.
3: Радио Шансон Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей. Встречайте Макса Веселова на хорошем радио.
2: Здравствуйте, мои хорошие! Более 4000 классических американских автомобилей стали частью леса Уайти в штате Джорджия. Территория площадью примерно в 13 гектаров превратилась в музей под открытым небом. Машины покрыты листвой и ветками. Сквозь кузова здесь прорастают деревья. Владельцы называют Old Car City крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире.
0: Хорошие новости!
2: История семейного бизнеса началась в 1931 году, как магазин с автозапчастями. В 70-х коллекция насчитывала около 40 машин. Позже владелец Уолтер Дин Льюис решил отказаться от продажи деталей и превратить место в музей. Он сознательно не убирал деревья, чтобы природа изменила внешний вид автомобилей.
0: Хорошие новости!
2: Туристы приезжают в Old Car City не только со всех уголков США, но и из других стран. Некоторые проводят в этом музее по несколько дней, фотографируя ржавчину и детали старых автомобилей. Среди экспонатов автомобиль, который, по словам владельца, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

пере, заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем не играй, обожжет, не кричи. Поцелуй

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем

0: ее.
1: Александр Новиков продолжает музыкальный час на радио «Шансон Владивосток». Впереди у нас, как и всегда, много хорошей музыки. Послушаем Татьяну Куртукову, Александра Маршала. А далее прозвучит «Бутырка». Но перед этим, друзья, есть важное объявление. Со следующей недели на радио «Шансон Владивосток» начинается конкурс. Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Внимание, вопрос.
6: Есть дела интересные?
7: Все сложно.
8: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но
7: надежно.
6: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
7: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
6: Я не такая.
7: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
7: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
7: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
7: На канале ТВ-центр.
6: Женщины его тоже любят.
12: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

эти даты в сердцах, не казенных парадных словах. И два сердца божественной связаны нитью незримой. Эти даты горят ожиданием в прекрасных глазах.

0: Шансон «Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.

0: парк аттракционов требуются активные парни и девушки в возрасте от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров, полный рабочий день, выходные по графику. Официальное трудоустройство иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании. Телефон 240-04-33.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Радио «Шансон» слушает вся страна.

А у нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет». Появляется она, как всегда, вовремя. На данный момент, в общем и целом, движение во Владивостоке соответствует майскому праздничному режиму. Небольшие пробки наблюдаются в центре города.

0: Приморье, 17 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. В Приморье возрастает пожароопасность леса. Со 2 по 5 мая в континентальной части Лазовского округа сохраняется 4 класс пожарной опасности по метеоусловиям. С 3 по 5 мая он ожидается в Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Харольском, Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах. Отправляясь на природу, приморцев призывают не разводить костры в лесах, не сжигать сухую траву и мусор, а также не бросать непотушенные окурки и спички. Во Владивостоке изменился график движения общественного транспорта. С 1 мая морские катеры, трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по-новому. В этот период в городе будут работать 99 автобусных маршрутов. Самый короткий интервал в часы пик, 5-7 минут, сохранится на маршрутах номер 7, 17, 23, 31 и 54А. Наибольшие интервалы от 130 до 200 минут ожидаются на маршрутах номер 34, 22, 76 и 98. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Деньги поступят автоматически вместе с пенсией. Подавать заявление не нужно. Дополнительная помощь предусмотрена также для других категорий – тружеников тыла, блокадников и бывших узников. В России определили географический объект с самым длинным названием. Об этом сообщили в Росреестре, передает ТАСС. Рекорд принадлежит поселку в Московской области. Поселок опытного хозяйства Центрально-торфоболотной опытной станции. В его названии 63 символа. Среди сел самое длинное название у Кременчук-Константиновского в Кабардино-Балкарии. А по длине слитного написания лидирует Верхненово-Кутлумбетьево в Оренбургской области. Среди городов первое место занимает Александровск-Сахалинский. Подписывайтесь на наш телеграм канал «Шансон Владивосток». Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков, ветер умеренный 15-17 градусов. В край завтра также переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, температура до плюс 18. Татьяна Загривенко, радио «Шансон Владивосток».
1: Сотни городов, миллионы слушателей.

Сергей Любавин открыл новый музыкальный час на радио «Шансон Владивосток». Впереди у нас хорошая музыка, конечно, другой не держим. Таисия Повали прозвучит для вас, Иван Кучин и Михаил Круг.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Радио «Шансон». Все только начинается.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по одному.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: И еще раз.
1: Как скажете.
2: Радио Шансон.
3: Первое солнышко марта.
2: Песни на все времена года.
4: Расскажу о погоде. Во Владивостоке завтра переменная облачность. Осадков не ожидается, умеренный ветер, температура до плюс 17. По краю будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура от 13 до 18 градусов.
2: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.

исправить и сесть за чистый лист и остудить виски. Подходит крайний срок хоть что-нибудь решать. Обратно на корабль пора вернуться с бала. И поздно начинать, и рано завершать, и нужно продолжать.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио Шансон. Макс, погнали.
2: Здравствуйте, мои хорошие! Полноразмерный скелет титанозавра временно поселился в соборе английской Питерборо. Его нашли в Аргентине в 2010 году. Это полноразмерная копия скелета самого крупного известного науки динозавра. Экспонат представил собору Музей естественной истории. Он запустил инициативу по популяризации науки и открытий с помощью проведения выставок в самых необычных интерьерах.
0: Хорошие новости!
2: При жизни титанозавр весил 60 тонн, а в длину достигал 37 метров. Титанозавры были растительноядными рептилиями, жили в меловой период 140 миллионов лет назад. Палеонтологи отмечают, что рядом с Питерборо были найдены окаменелости предков титанозавров, так что у экспоната есть связь с этим местом.
0: Хорошие новости!
2: В Краснодарском Дагомысе енот разгромил магазин косметики и уснул на месте преступления. Пушистый хулиган пробрался в магазин с азиатской косметикой, перевернул полки, раскидал товар и особенно увлекся пенопластом. Устав, зверек уснул прямо среди погрома. Ущерб оценили в несколько тысяч рублей, но владельцы, пожалев разбойника, решили не обращаться в полицию. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: А еще знаете, как говорят, да, что сквозь съехавшую крышу ярче видны звезды. Что-то в этом есть. Кстати, друзья, в мае пускай эта крыша немного в сторону сдвинет, чтобы можно было во всей красе наблюдать полнолуние, цветочное полнолуние майское, которое, кстати, можно наблюдать и сегодня. Да, на сегодня, по-моему, приходится. Да, вот мне подсказывает именно на сегодня. Поэтому, друзья, наблюдаем, получаем удовольствие от самого процесса, да и просто не думаем ни о чем серьезном, а просто хорошо проводим майские праздники. Кстати, помните, друзья, о том, что радио «Шансон» продолжает делать вам подарки и сюрпризы. И следующий сюрприз намечен на 4 мая. Мы будем в прямом эфире задавать вам очень и очень каверзные вопросы. Ну а ваша задача — отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Да, именно у каждого дня будет свой определенный персональный подарок. Ну и каждый день, конечно же, мы будем разыгрывать призы, которые будут, ну, очень и очень достойные. Так что внимательно слушайте наш радиоэфир. Стартуем с 4 числа. Ну а пока, друзья, у нас последние полчаса остаются. Будем слушать хорошие песни. Как всегда, жанровые. Это Михаил Шуфутинский, группа «Белый орел» и Екатерина Голицына. Прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
8: Слушает вся страна.

декабре будет без забот, потому что в лагере Новый год, потому что в лагере Новый год, Новый год, Новый год. Выберем Снегурочку, кандидатов у нас прям хоть отбавляй.

Вспомни май и белую сирень. Вспомни клен на поле одинокий. Вспомни тот прозрачный светлый день. Вспомни взгляд любимый.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Друзья, у нас финалочка часа, и в это время, как всегда, наша спецрубрика, посвященная участникам дорожного движения, рубрика «Дорожный привет». Наш мессенджер Макс работает, и телеграм-канал «Шансон Владивосток», соответственно, тоже. Наши наблюдатели сообщают, сейчас два ДТП во Владивостоке, особо движению не мешает. Одно на Баляево, второе на повороте на озера. Друзья, всем, кто рулит, счастливого пути, на этом моя рабочая смена плавно подошла к своему логическому завершению. Эту вторую половину дня с вами провела Елена Панайотис. Сейчас Татьяна Изогревенко выпустим новости и пожелаем всем хороших выходных. И до встречи, конечно же.

0: Приморье, 18 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Приморцев ожидает дождливое окончание майских праздников. По данным Премгидромета, на смену сегодняшней летней погоде в наш край придут дожди. Они начнутся ночью на юге, а днем охватят почти весь регион. Температура понизится до 9-15 градусов. Погода испортится и во Владивостоке. Ночью осадков в городе не ожидается, а завтра днем в краевой столице будет пасмурно и хмуро. Открытие парка аттракционов «Минный городок» во Владивостоке перенесли на 6 июня. Так, накануне стартовала онлайн-продажа билетов. С 1 мая по 5 июня их можно приобрести за 1600 рублей. Это цена выходного дня по стоимости буднего. Билет дает право на безлимитное посещение первой зоны аттракционов в течение всего дня. Отмечу, территория парка разделена на две части – коммерческую с аттракционами и общественную – для прогулок и отдыха. Реконструкцию закончат в следующем году, но основную часть работ завершат уже в этом. С 1 мая в России ввели обязательную маркировку гаджетов. Как рассказали в пресс-службе «Честного знака», по новым правилам участники оборота должны наносить идентификационные знаки на смартфоны, планшеты, ноутбуки, лампы, светильники, вилки и розетки, выпрямители и реле. Покупатели смогут проверять законность товаров через приложение «Честный знак». Специалисты считают, что маркировка уменьшит нелегальный оборот, вынудив недобросовестных участников рынка работать официально или уйти. Уже зарегистрировано 19 тысяч компаний. Местные власти могут запрещать разводить огонь, включая приготовление шашлыков, сообщили ТАСС в МЧС. Это приведет к штрафу и до 50 тысяч рублей в случае пожара и причинения вреда здоровью. Штрафов можно избежать, если готовить шашлык по правилам безопасности. Мангал должен быть установлен не ближе 5 метров от здания, иметь с собой средства пожаротушения, а также необходимо убрать мусор поблизости. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный, 15-17 градусов. В крае завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный ветер, температура воздуха до плюс 18. Татьяна Загривенко, радио «Шансон Владивосток».
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня без сложных теорий. Просто посмотрим, как живет музыка и артисты. Кто поднимается, кто притормаживает, а кто уже почти на вершине. 12 треков, 12 историй. У микрофона Рустем Ахметшин. Мы начинаем. Открывает выпуск персонаж, который в принципе не любит, когда ему что-то диктуют. Михаил Задорин со своим хулиганом на этот раз оказывается на 12-й строчке и выглядит так, будто это его вполне устраивает. Он не спешит, не оправдывается и явно не собирается становиться удобным. И, честно говоря, именно за это его любят и слушают. Чтобы проголосовать, число 57 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12.
2: Я не умею писать стихи.

0: Далее история, в которой главный вопрос по-прежнему висит в воздухе. Григорий Лепс и «Шаман» удерживают внимание с песней «Она не скажет «да», занимая 11-е место. Ответа нет, но напряжение сохраняется. И, кажется, слушатели уже сами готовы подсказать, чем все закончится. СМС-код число 44.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Александр Новиков с новой авторской работой «Разлетелись как птицы» поднимается в чарте сразу на две ступени. Песня звучит свободно и легко, как будто ей вообще не важно, на каком она месте. И в этом, пожалуй, ее сила. СМС-код цифра 8.
3: «Шансон номер 10».
5: «Разлетелись».

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем

0: На 9-й строчке трек, который давно стал универсальной реакцией на жизнь. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» снова попадают точно в настроение. Фраза на все случаи жизни. От «проспал будильник» до «опять понедельник». Именно поэтому она и работает. СМС-код число 38.
1: Шансон номер 1.

0: На восьмом месте «Атмосфера движения». Алекс Лим с «Вокзалом» создает ощущение дороги. Кто-то уезжает, кто-то ждет, а кто-то уже передумал и идет за кофе. Песня держит внимание не громкостью, а настроением. И это тот случай, когда хочется остаться на этом вокзале подольше. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 8.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини.

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ 25006667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
1: Каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка-Сити. Теперь для всех посетителей ТРК «Седанка-Сити» доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее. Поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» держится в середине чарта уверенно и спокойно. Песня не требует внимания, она его просто получает. И остается в голове дольше, чем планировалось. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 6.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Стас Михайлов с песней «Летай» закрепляется на 5-й позиции и продолжает набирать высоту. Энергии есть, движение тоже, все идет по плану. Главное не забыть, где кнопка «Посадка». СМС-код число 25.
1: Шансон номер.

0: Под номером 4 сегодня «Настойчивость». Алена Петровская из песни «Сердце бьется в закрытую дверь» поднимается все ближе к вершине. С таким упорством дверь рано или поздно откроется. Но все зависит от количества ваших голосов, от вашей активности. Не забывайте голосовать. СМС-код число 54.
1: Шансон номер 4.

0: Александр Маршал – один из хедлайнеров прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года». Напомню, золотой гитарный гриф артист получил за песню «Эти даты». Она остается в призовой тройке. Чтобы поддержать совместное творение Александра Маршала и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, голосуйте. СМС-код – число 39.
1: Шансон номер 3.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
7: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
7: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18.25.
7: А мотив?
9: Вечерний детектив.
7: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
15: СМС-код, число 70.
14: Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
16: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам и знать, наверное, не надо.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: На второй позиции имя, которое не нуждается в представлении. Михаил Шафутинский с хитом «Последний полет» произвел фурор на прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года» и продолжает удерживать наше с вами внимание. Если вам нравится эта песня, запомните ее смс-код. Число 21.
0: Шансон номер 2.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Теперь предлагаю, как всегда, устроить небольшой привал, прежде чем мы начнем покорять вершину хит-парада. Вспомним всех участников программы.
1: Хулиган с нежным сердцем хочет просто отогреться.
0: Михаил Задорин и его хулиган сегодня предваряют нашу дюжину. 12-я строчка. Лепс и Шаман с хитом «Она не скажет да» на 11-й позиции. Ответа все еще нет, но обсуждение идет полным ходом.
2: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков поднимается на 10-е место. Разлетелись, как птицы.
3: Прицепилась любовь, вот зараза. Время льется и множит на два. Ни назад, ни вперед, вот зараза.
0: Фраза, которая стабильно выручает в любой непонятной ситуации, на 9-й строчке. Эдгар и Рада Рай. Вот зараза.
4: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречались. А мне осталось...
0: Алекс Лим продолжает встречать и провожать поезда. Вокзал на 8-й позиции. Чепик и Холла собрали чуть больше голосов, чем неделю назад с песней «Не люби меня». 7-е место.
5: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик летит спокойно, без лишних переживаний. «Лети, лепесток» на 6-й строчке.
6: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов не собирается терять высоту. Песня «Летай» закрепилась на 5-й позиции.
7: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская «Сердце бьется в закрытую дверь». 4-е место.

0: «Последний полет» Михаила Шуфутинского на этой неделе занял вторую позицию. А вот дальше узнаем, кто сегодня будет обмывать золотую медаль «Шансон-чарта». Финал этой недели выглядит уверенно и вполне логично. Евгений Григорьев с новым хитом «Обожгла любовь» поднимается на вершину и занимает первое место. Песня зацепила с первых прослушиваний и не отпускает. А значит, все по делу. Чтобы помочь Жеке удержать первую строчку, голосуйте. Число 47 отправляйте на номер 8909-955-1030. Это был хит-парад «Шансон года». Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, относитесь к жизни с юмором и помните, иногда одна песня говорит больше, чем длинный разговор. До встречи.
1: «Шансон

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка-Сити. Теперь для всех посетителей ТРК «Седанка-Сити» доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее. Поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
3: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Многие объекты культурного наследия в России нуждаются в ремонте после атак со стороны Украины. В Госдуме обсуждают законопроект, который поможет отремонтировать их в упрощенном порядке. Об этом пишет парламентская газета. Авторы инициативы предложили отменить получение задания и разрешения на такие работы, а также государственную историко-культурную экспертизу проектной документации. Владельцу объекта достаточно будет уведомить орган охраны о планируемых действиях. За громкие песни под гитару ночью могут оштрафовать. Об этом сообщил ТАСС юрист Александр Караваев. По его словам, в стране нет единого федерального закона о тишине. Правила устанавливают регионы. Обычно ночным временем считается период с 23 часов до 7 утра. И в эти часы громкая музыка расценивается как нарушение покоя граждан. Так, в Москве штраф для физлиц составляет от 1 до 2 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается. Более 3500 декоративных элементов установят в Москве ко Дню Победы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный, цвет Знамени Победы. Тематические декоративные конструкции появятся на въездах в столицу, в пешеходных зонах и парках. Флаговые композиции установят у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях. Погодная чехарда в виде теплого марта и снежного апреля будет увеличиваться. Таких перепадов станет в 2-3 раза больше в следующие десятилетия, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин. Минувший апрель оказался в Москве холодным, аномально снежным и дождливым месяцем. Среднемесячная температура воздуха составила около 6 градусов, что почти на 1,5 градуса ниже климатической нормы для апреля. В свою очередь, март в этом году выдался аномально теплым. Курс доллара на праздничные дни 74 рубля 80 копеек. Евро стоит 88 рублей 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: и разлука для многих.
1: Я слышал, что сейчас о том ведется речь, чтобы там устроить место для досуга и приятных встреч. Питеру привет, хороших вам выходных, друзья, вне зависимости от того, где сейчас вы слушаете или смотрите радио «Шансон». Всем салют и здравия желаю.
2: Нам приехал наш любимый Рома Шахов, дорогой.
1: Очень рад новой встрече, друзья. Скоро в эфире чувственный расколбас от «Виа Волга-Волга». Обещаю жизнеутверждающий хит Анатолия Полотно и Феди Карманова, но прежде яркие картины былой страсти. Иван Кучин «Серое платье».

Я вас с улицы взял и отвьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье

я остался в тоске. Что ж вы, знать не вышло, мессия. Вы такая ж бродяжка, как все, как 100 000 других по России.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

И правда, мы же не святые. Да градус страсти поднимают выходные. Группа «Волга-Волга». Антон Солакаев, Казань, большущий привет, дорогие друзья. Это радио «Шансон», у нас мобильные выходные, они продолжаются. Привет и поздравления. Интересные радиорассказы о том, как вы проводите эти майские дни. По телефону плюс 7-909-955-1030, смс, мессенджер Макс, сообщения свои не забывайте подписывать. Периодически все буду зачитывать здесь, в радиоэфире. Что касается музыки, после небольшой паузы впереди одна из самых известных песен Игоря Матвиенко и Александра Шаганова из фильма «Зона Любе». Сезонная, да что там, внесезонная коронка от Бутырки, и не только, дождитесь. We'll be right back.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто

0: тебя. Извини, просто я устал. Не грещи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Весенние виды спорта для женщин. Ходьба на шпильках, стрельба глазами.

0: спешу к вам с сообщением на всех парах от Маруси из Красногорска. Привет моим друзьям, с которыми мы встретились в Санкт-Петербурге на концерте лауреатов премии «Шансон года». Отдельная благодарность ведущему утреннего шоу 2D Марине Дымовой и Артему Демину за возможность увидеть их отличную работу, за возможность обнять их. Отдельный привет моему супругу Вадиму, который тоже стал слушать радио «Шансон» и ездить с нами на концерты. Всех с майскими праздниками, добра, здоровья и мира. Спасибо вам. Идем дальше, и после одной хорошей песни, ну, еще одна хорошая песня. «Елочки-иголочки».
1: Широка страна родная,

0: на хлебной паечке.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

жил. Наша страсть ночевала над пропастью, и любовь моя дышит едва.

Репутационных тут не избежать потерь. Назидательная история от Олега Алябина. Только что на шансоне дали на связи Елена из Москвы. Провожу все три праздничных дня в своем здоровом коллективе, в смысле дома. Много накопилось дел домашних. Никуда не хочу. В будни устаю на работе. Порадовала себя любимую покупкой кулона золотого в виде сердечка от любимого мужчины. К майским праздникам и классно провожу время. Как вы проводите, пишите на шансон, сообщение буду зачитывать. А прямо сейчас продолжение эфира. Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Глава Минфина призвал россиян достать деньги из-под подушки и начать инвестировать. Банковский депозит – самый простой способ вложения накоплений. Он приносит хороший процент. Антон Силуанов заявил, что при хранении под подушкой деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики и не принося доход владельцу. По словам министра, есть и другие направления для инвестиций – ценные бумаги, акции, облигации, а также вложения в инвестиционные институты. В этих случаях деньги работают в экономике. По словам главы Минфина, в последние годы миллионы граждан стали инвестировать свои сбережения на развитие страны. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университет без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине или пекарне, а также заказывают доставку, сообщает газета «Ру». Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальные тарифы, аренда, налоги. Теперь держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки. Курс доллара на праздничные дни – 74 рубля 80 копеек. Евро стоит 88 рубля 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

шансон, что просто сносит крышу. Спасибо Евгению Кемеровскому. Сегодня смотрим в 21.35 на Первом канале телеверсию церемонии вручения премии «Шансон года», где выступал, кроме других замечательных артистов, Евгений Иванович и победил в номинации «Поэт года». Всем салют. 13.06 в Москве. Майские выходные продолжаются. В студии Роман Шахов. Скоро в эфире одна из самых известных и позитивных песен Игоря Саруханова. Романтичный шлягер от Виктора Королева, а до этого певица года. Именно такую награду она получила на церемонии вручения премии «Шансон года». Ирина

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Братка, уходи! Май цветущий впереди. Спасибо Игорю Саруханову. Ой, друзья, сейчас у нас небольшой привал. Как раз раздуем мангал. Вы тоже? Вот, видите. Ну и продолжим скоро в эфире радио «Шансон». Высокоградусный хит Александра Дюмина для души и шашлыка. «Афина» выгоняет мужика. А больше не скажу. Пока.
1: Когда?

Даже самый черствый мужчина заплачет, если на капоте его машины нацарапать сердце. Радио «Шансон».

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в

0: капитан, еще не вечер!
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.
1: Я жду.
2: Это твой аншлаг?
1: Все не так.
2: Устала от тебя. Любовь с тобой борьба.
1: Не отдам тебя, это факт.
2: Борьба.

такие песни душу согревают. Эфир шансона точно украшают. Михаил Шуфутинский, Маша Вебер, Дарья сообщение от Анжелы. Мы сегодня на даче варим солянку и проводим воду на мангальную зону. Семья Осиповых, удачи вам, пожелаю, чтобы все получилось. Далее. Сегодня у нашей подруги Галины Смирновой юбилей. Мы поздравляем, желаем крепкого здоровья и душевного умиротворения. Город Набережные Челны, Людмила, Тамара и все подписали сообщение. Спасибо. Мы присоединяемся. Друзья, мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Пишите и сообщения подписывайте. Прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Внимание, вопрос.
7: Есть дела интересные?
8: Все сложно.
9: Ни свидетелей, ни улик.
10: Но.
11: Но.
8: Но надежно.
7: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
8: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
7: Я не такая.
8: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
8: В субботу в 18.25.
9: А мотив?
8: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
8: На канале ТВ-центр.
7: Женщины его тоже любят.
12: Возрастное ограничение 16+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пусть у влюбленных будет все путем. Стаффорд 63 только что в эфире шансона. Далее Ирина поздравляет мужа Александра Анциповича из Голицына с наступившим днем рождения. Я его очень люблю. Ему исполнилось 55 лет. Мы присоединяемся. Ну а следом в майском эфире Настасья Самбурская.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по словам депутата, кривой. Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги и только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Лучшим способом защиты от энцефалитного клеща является вакцинация. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для дополнительной защиты можно использовать специальные препараты, позволяющие практически полностью защититься от клещей. После контакта с такими средствами они теряют способность присасываться, а защитный эффект сохраняется до 15 суток. Кроме того, применяются репеллентные средства, которые не уничтожают клещей, но отпугивают их. При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Это поможет снизить риск развития инфекций. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21 час 35 минут. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21.35 для лиц старше 12 лет. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Не забудь такого гада. Заслуженная артистка России Елена Ваенга только что на майском шансоне. В столице 14.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Майские выходные продолжаются. Сегодня второе, на всякий случай сообщаю. В студии Роман Шахов. Немного ваши сообщения прочитаю в рамках мобильных выходных. Здравствуйте, хочу поделиться с любимым шансоном. У меня сегодня один годик третьему внуку. Жду моих дорогих гостей. Елена из Казани. Поздравляем вас. Галка на связи. Привет, шансончик. Классно отдыхаем. Муж на работе, а мы с детьми шашлычок жарим. Все прекрасно, всех с праздником. Как у вас? Расскажите всей стране. Привет и поздравления. Тоже можно все это в мобильных выходных провернуть. Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Что по музыке, скоро, друзья, здесь незабвенный диско-шлягер от Юрия Антонова на стихи Леонида Фадеева, медоточивая работа «Рады рай», а до этого Сергей Любавин «Счастье».

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

восторгаюсь песней этой я. Есть в ней какая-то алхимия. Ой, время идет, она всегда свежая и прекрасна. Спасибо Юрию Антонову. Есть сообщение, которое пришло из города Североуральск. Передаю привет самым лучшим мужчинам, Антону и Константину. Пусть работа спорится и все задуманное получится. Всем хорошего дня, жена и мамочка Таня написала сообщение. У нас сейчас небольшая пауза, после которой, друзья, обещаю вам одну из самых пронзительных песен от Михаила Круга, вопрошающего Сергея Трофимова, ну и кое-что бодрящее от Стаса Михайлова.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Если боишься, не делай. Но если уж начал, не бойся. Радио «Шансон».
2: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка.

Алексей подарок виртуальный близким преподнес. Привет моей нелюбимейшей жене Иринке Люляевой, свояченице Людмиле и, конечно же, моему любимому коллективу, администраторам Леночкам, Катюшке, Маринке, Юленьке и дорогой Светланке, лучшему директору на свете Анечке Владимировне и отдельный привет тете Оле, город Октябрьск, Самарская область. Спасибо вам. После Стаса Михайлова у нас Миролюбова, ну а совсем скоро Алекс Лим на радио «Шансон». Дорогие друзья, не пропускайте.

0: дорогие друзья. Программа только для вас на радио «Шансон». Из Кузбасса привет для Марины. Поздравляем вас с праздником весны. Рады будем услышать для Марины Лиходиевской песню. Я думаю, что если в этом часе не успеем, то в ближайшие часы Евгений Григорьев точно появится здесь, в радиоэфире. Привет своим мужу и сыну, которые в настоящее время готовят площадку под бассейн в деревне Василькова Нижегородской области и слушают радио «Шансон». А я в это время пытаюсь разжечь огонь под казаном. Будет плов. Передайте, пожалуйста, им привет, Сергею и Амету от меня. Меня зовут Лиля. Передаю привет, и пусть все задуманное у вас непременно получится. Я сегодня на работе, но, несмотря на это обстоятельство, настроение праздничное, так как слушаю «Шансон» громко. Всем добра и мира, любимому Ростову. Отдельный привет от Ксюши. Вам тоже привет от «Шансона». Привет из солнечного Гурьевска, Калининградской области, всем работникам КСК «Плюс», Дмитрию Андрею Петровичу, генеральному директору Сергею Константиновичу. Пожелать хочу всем благ, всех благ, больше денежных бумаг, пишет Раду. Спасибо, пусть так все и происходит. Очень прошу поздравить моего сына Сергея, это уже следующее сообщение, со всеми майскими праздниками, и поставьте для него душевную песню в исполнении Владимира Ждамирова «Купола вы мои купола», если можно, в программе «Только для вас». С огромной любовью к «Шансону», с уважением к вам, Людмила Тимофеевна. Песню мы поставим, я напомню, друзья, +7 909 955 1030. Свои сообщения не забывайте подписывать, указывайте, в каком городе вы сейчас слушаете или смотрите эфир радио «Шансон». Прямо сейчас Владимир Ждамиров.
1: Судьбой.

Спасибо землянам. Далее ваши сообщения, которые приходят в программу только для вас. Хочу поздравить город Вольск и свою любимую жену Олечку Платову с праздниками, доченьку Верочку и друзей Виктора и Наталью. Желаю всем счастья, здоровья и удачи в жизни. Сообщение пришло от Ивана. Добрый день, радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Ларину Викторию. Пускай каждый день будет окутан теплом, благополучием, успехом, надеждой и позитивом. Счастья, вдохновения, любви и нежности. Семья Лапицких подписали это сообщение. Привет передайте Андрею Подгора из Воронежа. Мы сегодня жарим шашлык и ничего не делаем. Вчера в духовке запекали тунца, Надежда написала. Вот действительно, люди отмечают актуальные праздники. Привет, добрый вечер из Перми. Поздравляем всех с первомайскими праздниками. Кто отдыхает, отличного отдыха. Тем, кто трудится, я в их числе, хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении группы «Сентябрь». Красивая, какая ты красивая. Песня замечательная. Действительно, я думаю, что мы ее послушаем. Вот только не обнаружил я вашей подписи. На всякий случай рекомендую подписывать сообщение. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». А я все майские праздники работаю, так что мне никакого шашлыка не светит. Поставьте для меня песню. Алла из Кронштадта. Алла, многие работают. Держитесь, многие. Привет, радио «Шансон». Передайте привет моему любимому мужу Алексею Люляеву, дорогой любимой сестренке Людмиле от Ирины, город Октябрьск. Слышали мы уже сегодня этот город. Большой вам привет. Очень, очень приятно, что вы в нашей компании. Привет Елене Васильевне Преображенской. Люблю тебя. Поставьте песню от Барышникова Сергея Ивановича. Что касается песни, друзья, группа «Сентябрь» прямо сейчас. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Огромное спасибо Жене. Поздравляем с тем, что он лауреат Всенародной премии «Шансон года 2026». Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравляю всех с майскими праздниками. Желаю вам всего наилучшего. Передайте привет всему ТСМУ и всем водителям, кто в пути. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Евгения Григорьева «Играет Досен». Спасибо радио «Шансон» за хорошее настроение. От Алексея пришло послание. Надеюсь, что все услышали. Здравствуйте, любимое радио. Всех своих родных Крюченковых из города Кимры и Воронежа поздравляю с первомайскими праздниками, а также своего друга Иванова Евгения с прошедшим днем рождения. Всем желаю, чтобы работа радовала, в семье и стране был мир и, конечно же, любви. Передайте, пожалуйста, песню. С уважением, Антонина, ваша постоянная слушательница. Добрый день, радио «Шансон». Передайте привет, пожалуйста, моей любимой девушке Ольге из города Мытищи. Пускай не грустит и знает, что я с ней рядом, что бы ни случилось. Ваш поклонник и постоянный слушатель Олег из города Королёва. Очень надеюсь, Ольга, что вы сейчас поблизости. Все так и будет. Далее, что есть у нас из сообщений? Давайте посмотрим, почитаем те послания, которые вот вы пишете и подчасти даже подписываете. Добрый день, любимое радио. Прошу передать привет семье Хребковых, Михаилу, Анатолию и самому маленькому члену нашей семьи Викуле. Мы сейчас на даче, готовимся к сезону, отмечаем праздники. Если можно, поставить Викуле песню «Матушка, земля» от тетушки Натальи. Вот так написано. Мы сделаем это. Песня называется «Матушка». Татьяна Куртукова ее готовится исполнять. Друзья, понимаю, что не все смогу ваши сообщения прочитать, но буду стараться в следующем часе в рамках мобильных выходных. Но понимаю, что еще вернусь, так что надолго не прощаюсь, а пока музыка.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут, как на...

казенных парадных словах. И два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят, ожидают.

заслуженный артист России Александр Маршал и песня «Эти даты» на стихи Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Друзья, есть сообщение, которое звучит следующим образом. Здравствуйте, с праздниками вас, дорогое радио. Привет из солнечного Санкт-Петербурга. У нас 21. Привет в Энгельс, Саратов, Аркадак и всем друзьям и родным. Другу Пашке, герою, крепкого здоровья и восстановления после ранения. Синицына любовь написала, попросила песню в исполнении Александра Маршала. Песня прозвучала. Пашка, я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Мы вот всей страной вам этого желаем. Здоровья и восстановления. Несколько еще сообщений успею прочитать. Вы уж простите, но время остановить я не в силах. Хотя, конечно, стараюсь изо всех сил. Итак, вот такое сообщение. В общем-то, радостного толка. Хотя, по-моему, подписи нет. Добрый день. А, нет, есть. Меня зовут Лида. Я очень хочу передать привет своему родному, любимому мужу Коле и поздравить его с приобретением квадроцикла. Конечно, погода в Гулькевичи сейчас не радует, но я очень надеюсь, что дождь закончится, и ты его испробуешь. Люблю тебя, родной. На этом что хочу сказать, что программа только для вас заканчивается, друзья, но в следующем часе мы с вами плавно перетекаем в мобильные выходные, где песни я пообещать вам не смогу, нет у меня такого морального диджейского права, но что касается сообщений ваших, это уж не извольте беспокоиться, зачитывать буду. Скоро вернусь. Дождитесь.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года, до 1 сентября 2029. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства через мобильные пункты в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которые обеспечат защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он позволяет водителям заправлять автомобиль, не выходя из салона. По информации РИА Новости, покупатель может оплатить бензин по QR-коду, и робот самостоятельно зальет бензин в автомобиль. Процесс полностью автоматизирован, включая возврат заправочного пистолета. Устройство оснащено 3 камерами с искусственным интеллектом, которые определяют расположение бака, откручивают крышку и вставляют пистолет. Робот-заправщик работает с автомобилями любых марок при условии правостороннего расположения бака. Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае. Наши спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР, третья – команда Италии. Как передает ТАСС, накануне российские спортсменки получили на соревнованиях 2 серебряные медали. Синхронистки выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань стоит 10.96. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Спасибо, Александр Витальевич, дорогой. Будь храним счастливую судьбой. Александр Маршал открыл новый час на майском шансоне. Отдельный привет тем, кто нас смотрит и не пропустил волшебный клип с участием народного артиста РСФСР Александра Михайлова и актрисы Марины Костиной. Смотрите эфир шансона на сайте радио Шансон.ру, в соцсетях и мобильном приложении. А в 21:35, друзья, все смотрим на Первом канале телеверсию шансона года 2026. Категория 12+. Здравствуйте, в студии Роман Шахов. Скоро у нас для вас Анатолий Полотно и Федя Карманов, участники фестиваля «Бархатный шансон 2026». Дуэт Евгения Кемеровского и Таисии Повалий, что украсил шансон года 2026. Но прежде потанцуем. Хозяйка своей судьбы и многих сердец. Любовь Успенская. Музыки много. Шансон один.
1: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь. Если музыка разрешит, я еще раз в тебя влюблюсь. Ничего не брала взаймы, видит там в небесах все Бог.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: искать не стоит. Оно в любви, и оно простое.
1: А она меня сводила с ума.

Анатолий Болотной, Федя Карманов только что в эфире. Валентина на связи из Москвы. Привет своему любимому мужу Дмитрию. Большой привет, огромное спасибо за то, что сегодня согласился помочь мне в моей сдельной работе. Сидим, лепим календарики на будущий год. Люблю тебя, мой родной человек. Хочу пожелать всем прекрасного настроения и всех с праздником весны и труда. У нас сейчас небольшая пауза, ну а потом вернемся к музыке.

Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих. Нам решетку дождик мочит, он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет, и я тоже не хочу.

0: все остальное не важно.
1: Весной так хочется влюбиться, но жена будет против. Радио «Шансон».

Господа, для вас играет и поет Михаил Бублик. Здравствуйте, радио Шансон. Поздравляем вас с майскими праздниками. Прошу вас передать привет в Кузбасс, в город Анжеро-Судженск. Всем жителям города и Кузбасса поздравляю с майскими праздниками. От Андрея сообщение. Сергей Петрович на связи. У моей жены Ирины Юрьевны нынче день рождения. Пожалуйста, поздравьте. А на даче очень хорошо. Ой, друзья, как проходят ваши выходные? Мобильные выходные на шансоне продолжаются. Плюс 7-909-955-103-0. Сообщение. Будьте любезны, подписывайте. Продолжим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Внимание, вопрос.
6: Есть дела интересные?
7: Все сложно.
8: Ни свидетелей, ни улик.
7: Но надежно.
6: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
7: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
6: Я не такая.
7: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
7: В субботу в 18:25.
9: А мотив?
7: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
7: На канале ТВ-центр.
6: Женщины его тоже любят.
11: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

значит, ярче солнце стал. Михаил Бурляш только что на шансоне. На связи Александр из Питера. Под вашу музыку собираюсь на концерт Афины в Санкт-Петербурге. После шансона года не хочется останавливаться. Привет всем радиослушателям. И еще одно сообщение из северной столицы. Опять же, Александр на связи. Привет нашей команде ППСК, особенно Константину и его жене Дарине. Большой привет от шансона. Прямо сейчас Михаил Задорин.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Оставьте заявку на сайте Радио Шансон или напишите сообщение в WhatsApp или Viber. Только для вас. Днем, вечером и ночью на Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Пять вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности после уведомления системы мониторинга. В случае продажи таких товаров индивидуальному предпринимателю грозит штраф 10 тысяч рублей за каждую единицу, а юрлицу 20 тысяч рублей за единицу. Закон вступает в силу 1 сентября текущего года. Документ также вводит штрафы за продажу табачных изделий, электронных сигарет и вейпов по ценам ниже или выше установленных после уведомления системы. В Госдуме напомнили, что владельцам небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, не надо платить налог на имущество. Как пояснил депутат Дмитрий Свищев, государство предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог на имущество начисляется только на оставшуюся часть. Парламентарий добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий освобождаются от земель налога за 6 соток. Если участок больше, то налог платится только за площадь сверх 6 соток. Петербург обошел Москву по доступности арендного жилья в майские праздники. Северная столица вошла в число наиболее выгодных направлений для весенних поездок. За аренду жилья в эти майские праздники в городе на Неве в среднем берут по 5 500 рублей. Аналогичные цены в Кисловодске и Ярославле. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше – 5 800. Среди городов с самым дорогим арендным жильем в майские праздники названы Казань – 7 600 и Нижний Новгород – 6 800. Как сообщает ТАСС, средняя стоимость аренды в праздничные выходные за год выросла на 7% и достигла 5 400 рублей за сутки. При этом цены на жилье в первые майские праздники оказались на 12% выше, чем во вторые. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

А розовых шипов судьбы не будет и в помине тут. Виктор Королёв открыл новый час на весеннем шансоне. Друзья, в 21 час 35 минут на Первом канале смотрим телеверсию премии «Шансон года 2026», где маэстро блистал. Категория 12+. Начало шестого в столице. У микрофона Роман Шахов. Хорошего настроения вам пожелаю. Туся на связи. Спонтанно собрались с подружкой. Жарим шашлыки в московском дворе. Отдыхаем от души. Праздники удались. Всем любителям шансона привет. Что касается шансона, впереди у нас пульс отношений с Зарой, ритмичный трек от Владимира Ждамирова, а без промедлений легендарный дуэт Вика Цыганова, Михаил Круг. Приходите в мой дом.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

меня своей щекой. Иди ко мне.

Миксует классно явь и сон, чарующая Зара на радио Шансон. А следующим мгновением займусь я сообщением. Пишу вам из Ракитянского района Белгородской области. Передайте приветик моему любимому мужу Ивану Шаповалову. Спасибо за клумбу, которую сделала для меня твоя жена Ангелинка. Я надеюсь, что вы в нашей компании, дорогой Иван. Сейчас, друзья, небольшая пауза, после которой у нас шансон для души и сабвуфера от Бумера, сказочная история Рады Рай и диетический лесоповал по рецепту Михаила Танича и Александра Добронравова.

вода кипяченая, а в ней плавает треска, рыбка заключенная, а в ней плавает треска, рыбка заключенная.

Стас Волков и лесоповал Михаила Танича только что в эфире. На шансоне года 2026 лесоповал признали лучшей группой. Поздравляем музыкантов. И, конечно, Лидию Николаевну Козлову, художественного руководителя коллектива. Не за горами Михаил Швотинский с песней, что украсила 25-ю церемонию награждения премии жанра. Но прежде, друзья, Григорий Ляпс.

0: йоге!
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
5: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfly.rf.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

теплый плед на тебе, как вуаль. Завернувшись, укутавшись, ждешь. Я приду, как всегда, и с букетом цветов, аромат их любимый вдох.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

Подо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Люблю грозу в начале мая, но только если снег растаял. Весна на радио «Шансон».

0: соскучился. Жена.
1: С улыбкой доброй слушает его страна. Сергей Куренков только что в эфире, а в октябре на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Подробности на сайте радиостанции, категория 12+. На этом положительном моменте откланяюсь. Скоро в эфире появится Юлия Степанова. До завтра. Хорошего настроения. Роман Шахов, радио «Шансон».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

С тобой чужой, ты его не брони, кони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Сейчас в России есть 4 игорные зоны, куда входят Янтарная в Калининградской области, Сибирская Монета, в Алтайском крае Красная Поляна, в Краснодарском крае и Приморье, в Приморском крае. Игорная зона Золотой берег в Крыму находится в стадии строительства. Согласно документу, Республика Алтай вносится в этот список, поскольку она имеет такой же туристический потенциал. Закон начнет действовать через 10 дней. Как сообщает портал «Москва-24», о планах властей создать игорную зону в республике стало известно еще в прошлом году. Отмечалось, что Алтай приобретает все больше популярность среди туристов, поэтому игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона. В России в рамках программы субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц реализуются проекты почти на 2 триллиона рублей. Они позволят создать более 78 тысяч новых гостиничных номеров. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мера направлена на решение проблемы высокого спроса на размещение и стимуляцию развития туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что туризм затрагивает свыше 50 отраслей экономики, от транспорта до дорожного строительства, что, например, влияет на стоимость поездок. Введение безвизового режима между Россией и КНР вызвало интерес у россиян к китайскому языку. Трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос на 50%, а продажи самоучителей на маркетплейсах на 60%. Как сообщает портал «Москва-24», в топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей, разговорники и прописи по китайской каллиграфии. Всего с начала года на материалы для изучения китайского языка было потрачено на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также россияне стали больше интересоваться историей, культурой и традициями Китая, самостоятельно планировать путешествия и бронировать готовые туры, читать советы и рекомендации других туристов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за молодость мою.
1: Если вы хотите, чтобы кроме старых фотокарточек остались еще какие-то живые впечатления от приятных встреч, вы можете украсить свою, да и нашу жизнь своими сообщениями в мобильные выходные на радио Шансон. Например, Настя, ты супер, спасибо за гостеприимство на даче, твои преображения и рулетики из ветчины шикарны. С праздником. Сообщение от Ди. Ну что ж, я думаю, что будут и другие послания, которые прозвучат в эфире радио Шансон. Алексей Петрухин продолжает наш эфир. Меня зовут Юлия Степанова, 18.07 в столице. Ну а номер, на который вы можете отправить ваши послания, +7 909 955 1030.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать 100 лет в одной поэме.

Уверена, среди аудитории радио «Шансон» нашлись люди, которые подпевали Андрею Державину. А в 17 часов 20 минут время столичное. Скоро в нашем радиоэфире споет Евгений Кемеровский. Сергей Любавин и Любовь Успенская. Вам спасибо за компанию и спасибо за то, что проводите майские выходные вместе с любимой радиостанцией.

0: «Девочку лето» пел Стас Михайлов на одной из церемоний вручения премии «Шансон года». А как это было в году 2026, 25 апреля, смотрите сегодня. Радио «Шансон» приглашает снова окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года» 2026. В этом году она была юбилейной, 25-я. И вот сегодня, 2 мая, Первый канал покажет телеверсию. Включайте и смотрите в 21:35. Выступление Ирины Круг и Никиты Осина тоже не пропустите. Для зрителей старше 12 лет. 21:35, Первый канал.
1: Все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахой

И пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

Огонек в эфире майского шансона. К вашим сообщениям, дорогие радиослушатели. Прошу поздравить Анциповича Александра от имени наших друзей из Голицына. Это семь Романенко, Осиповские, Богдановы. Александра поздравляют с юбилеем. Привет дружной компании Валерии, Семе, Наталье, Валентине, Диане, Ильшану. Второй день жарим шашлыки и танцуем под любимые песни любимого радио. Это написала Эммочка. Ну что ж, вполне майская программа. Молодцы. Дорогой шансон, огромный привет всему коллективу. Спасибо большое. И спасибо за лучшие песни. Сергей из Новочеркасска. Спасибо нашим самым лучшим слушателям на свете. Следующие ваши послания будут звучать уже в программе «Только для вас» в 9 вечера, куда я и вернусь. А следующие 2 часа у нас майский танцевальный «Эх, разгуляй». До скорой встречи!

и встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

Бабки в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строй.

0: шансон.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Власти Объединенных Арабских Эмиратов открыли воздушное пространство для полетов. Как сообщила пресс-служба управления гражданской авиации страны, ведомство продолжит мониторить ситуацию в режиме реального времени для обеспечения высочайшего уровня безопасности полетов. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Иордании. Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По словам лидера партии «Справедливой России» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Однако для получения компенсации они должны сначала подключить газ за свои деньги, только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21 час 35 минут. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21.35 для лиц старше 12 лет. В Москве во вторник, 5 мая, ожидается первая майская гроза с кратковременным дождем. Как сообщили в гидрометцентре, порывы ветра при грозе могут усиливаться до 15 метров в секунду. Однако, несмотря на осадки, в столице сохранится теплая погода, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 14. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Ну что, девчонки, потанцуем?
0: А было...

чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила ж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин выписал расчет. Я у этой стойки не был столько лет. Не к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик,

мне не лезь. Слава богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

возил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак. Все равно, матрешка, будет все не так.

урок. Вези меня, извозчик, по голкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

меня извозчик по голкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой и тоже пей.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: мы с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: А сидим-то мы, кто за что? Большинство вообще ни за что. Скрылся весь развод.

играл цыганка на крат. Сербияночку на свой лад затянуть тужей ремень с пряжечкой. 25 колен да с оттяжечкой. А чечеточку твою мать надо, милый мой, понимать.

0: икона.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
3: Обожгла.

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года до 1 сентября 2029. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства через мобильные пункты в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина

водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которое обеспечит защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он позволяет водителям заправлять автомобиль, не выходя из салона. По информации РИА Новости, покупатель может оплатить бензин по QR-коду, и робот самостоятельно зальет бензин в автомобиль. Процесс полностью автоматизирован, включая возврат заправочного пистолета. Устройство оснащено 3 камерами с искусственным интеллектом, которые определяют расположение бака, откручивают крышку и вставляют пистолет. Робот-заправщик работает с автомобилями любых марок при условии правостороннего расположения бака. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве перед Днем Победы. Как рассказал РТ руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов. 7 и 8 мая возможны небольшие осадки. При этом самым теплым днем на следующей неделе станет 6 мая. Температура поднимется до 24 градусов. Метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. Температура воздуха перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Синоптики напомнили, что апрель в столице стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдения. Осадков выпало 270% от месячной нормы. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 110.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о чем.

главным взором в этом мире, где без вины виноваты. Без крови, без приговоров, закурю и в тишине прошепчу слова, те самые, которых никто не узнает, и заплачет душа, как будто вдова.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Вечер добрый, дорогие радиослушатели. Что ж, 2 мая, полет нормальный. Судя по сообщениям, в мобильные выходные многие разъехались по дачам и там, знаете, радуются наступающему теплу. Да, в столице, по крайней мере, становится все теплее и теплее. И это приятно, это долгожданно. Мы радуемся этому тоже. В студии Юлия Степанова. Приглашаю вас в программу «Только для вас». Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Пишите нам, пожалуйста, смс-сообщение. Присылайте послание в мессенджер Макс, в любые доступные мессенджеры. Огромная только к вам просьба. Оставляйте свою подпись и, конечно, имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете, прямо в самом сообщении. Да, написали сообщение, подпишитесь, пожалуйста. Ну что ж, поехали!

0: Любим и ждем ваши сообщения в программу «Только для вас». Любовь Успенской, спасибо за песню. Поздравьте, пожалуйста, Игоря Худякова из города Иваново с днем рождения. Люблю его безумно. Аленке и Грише привет передает Любовь. Передаю привет любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. Целую, Коля. Пишет вам Ангелинка, Ракитянский район. Прошу передать моему мужу Ивану и нашим друзьям Виталику, Настюшке, Танюшке и Мишане большой привет. Плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте о подписи. Добро пожаловать. Шансон. А мы с дочерью Екатериной Видничук и всеми, кто нам дорог, отдыхаем на даче. Беседуем, вспоминаем лучшие времена и передаем привет друзьям Карине и Славе Ольховик, Лиле, Антону Токареву. Поставьте нам хорошую песню. Танцуют все. Мир, май, труд. Ура!
1: Старые песни, хиповые сны.

0: Рок-н-ролла много не бывает. Евгений Маргулис в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Наш номер. Пожалуйста, не забывайте про имена своих близких и сами подписывайтесь в самом сообщении. Коротко, но с любовью, с легким паром, моя Марусечка, Андрей. Передаю привет мужу Пашке и однокласснику Сашке Шарапову. С праздником, дорогие мужчины, спасибо за хорошую компанию. Шашлыки удались, радуется Ольга. Шансон, огромный привет моим любимым и родным, брату Вячеславу, родителям, мужу Андрею и Арине. Отдыхаем в Пустошке. Всех с праздником, Оля, город Санкт-Петербург. Следующее послание. Привет, Шансон, передайте привет Володьке. Скучаю, люблю, скорее бы увидеть тебя дома, от Инески. Отдыхаем на даче, сидим у костра, по-семейному слушаем любимое радио «Шансон». Привет семье Волковых. Поставьте, пожалуйста, для нас песню Михаила Круга «Девочка Пай», написала Крис. Ну, да, действительно, не разрушать же такую душевную атмосферу. Для вас Михаил Круг на радио «Шансон».
1: Тебе было столько желания, и месяц над нами светил. Когда по малявям, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ головой.

Банты просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех цвет.

0: меня, ты не скучай.
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени,

Александр Левшин в программе «Только для вас». Не бросаясь в крайности, продолжаем программу «Только для вас». Время еще есть, написать успеете. Наш номер +7 909 955 103 0. Пожалуйста, не забудьте подписаться прямо в сообщении. И, конечно, напишите, кому предназначено ваш привет, поздравление или признание. Все, что хотите. Привет, любимое радио, всех с майскими праздниками. А у меня жену занесли на доску почета. Хочу поздравить ее с этим значимым событием. Всех-всех с праздником мирного неба и всех благ. А жену зовут Даша, любимую жену, значит, зовут Даша. Сообщение от Сокола. Ну, я надеюсь, что на доску почета занесли только Дашину прекрасную фотографию. Сама любимая Даша осталась с вами и будет радовать вас, вот, а своей красотой, значит, еще и население, вися на доске. Шансон, поздравляю с днем рождения мою новую знакомую Настю, желаю ей хорошего настроения. Даниил, город Петрозаводск. Шансон, передайте теплый привет Светлане Игнаткиной, Михеевой Людмиле, Валерон. Пожалуйста, передайте привет любимому Максиму Степочкину, который сейчас работает на вахте в Якутии. Он промышленный альпинист. Люблю, жду, Лена, Москва.

Таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: всю шансон.
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.
1: Я жду.
2: Это твой аншлаг?
1: Всем не так.
2: Устала от тебя. Любовь с тобой борьба.
1: Не отдам тебя. Это факт.

Михаил Шуфутинский, Маша Вебер на радио «Шансон» в программе «Только для вас». А, кстати говоря, в эти минуты начинается телеверсия «Шансона года 2026» на Первом канале. Для зрителей старше 12 лет включайте. Доброго вечера, «Шансон». Поздравьте с майскими праздниками моих родственников из Нижнего Новгорода и из Ульяновска. Денис Макаров из города Ульяновска. «Шансон», поздравляем всех с праздником. Мы на даче, шашлык, игры, значит, в игру «Кто я?». Дети довольны, слушаем «Шансон» Бакшеева от Натальи.

0: только для вас на радио «Шансон».
1: Темная ночь, только пули свистят по степи.

Знаменитые «Темные ночи» версия Андрея Державина в программе «Только для вас». Песня времен Великой Отечественной. Доброго вечера, особенно тем, кто сегодня работал и кто сегодня один. Давайте немножко погрустим. Женька, город Тверь. Плюс 7-909-955-103-0. Так сказать, последний шанс попасть в программу «Только для вас». Пишите поскорее, не забывайте о подписи. Поздравления для лучших друзей Вани и Жени из Ельца. Это мои лучшие друзья, пишет Дима. Ваня, Женя, всего вам самого доброго. С днем весенних акварелей, всегда ваши Света и Сергей из Красноярска. Здравствуйте, всех с маем, пусть все будут счастливы и здоровы, а еще моя дочь Алька и мамуля. Мамуля, как мне хорошо рядом с тобой, но завтра надо ехать, люблю тебя, ты лучшая. Аленка Туапсе.

Настоящие глубокие чувства, как правило, не бывают слишком громкими. Они не требуют воплей и битья кулаком в грудь, ну и так далее, вы понимаете. Сергей Коржуков спел нам песню на стихи Михаила Танича. Кстати, ранее про балалайку. Тоже наш дорогой Михаил Исаевич Танич. Вот такой разнообразный шансон. Здесь программа по заявкам только для вас завершается. Следующая завтра в 3 часа дня. И в 9 вечера тоже обязательно будет. Тепла, уюта, мира вашим домам, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за то, что принимали участие в программе. Спасибо за то, что вы с нами. Так держать. Услышимся в следующем часе.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

резал тишину гудком, а у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прятки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут,

в одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном, тот, что тишиной кричит, мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью в одну единственную ночь.

ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

0: пью в одну единственную ночь, в одну единственную ночь.
1: Многих артистов, которые споют нам в этом часе, вы прямо сейчас можете видеть на Первом канале в телеверсии «Шансона года 2026». Это была юбилейная церемония вручения премии, очень интересная, очень зрелищная. Включайте, смотрите, если, конечно, вам больше 12 лет. Александр Новиков, лауреат премии, только что Евгений Кемеровский, лауреат премии, многократные в эфире «Радио Шансон». Так, у нас с вами вот какая история. Некоторые не успели в программу только для вас, поэтому сделаем вид, что мобильные выходные продолжаются. Шансон пишет вам ваш преданный слушатель и добрый друг Анатолий Копатыч. Спешу поздравить своего дорогого друга и кума Михаила Андреевича с днем рождения. От всей души желаю ему стойкости духа, любви и здоровья. Михаил Андреевич. Многое лето, многое и радостное. С праздником. Шансон, поздравьте Пономарева Романа с днем рождения. У него сегодня юбилей, 10 лет, круглая дата. Всего ему доброго, успехов на жизненном пути. И всем гостям большой привет передает Владимир. 22:06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер. Ночь.

Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною Невой. 2 часа для любви — это сколько до прощания. Я порву свой билет и останусь с тобой.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: за него решил.
1: Чтобы увидеть и услышать любимых шансонье, включайте прямо сейчас первый. Там идет телеверсия шансона года 2026. Лауреата премии Валерий Курас, Стас Михайлов, Чепик, Ирина Круг будут петь нам в этом часе. И другие наши любимые артисты тоже. Кстати, Сергей Трофимов так вскользь вспомнит про пролетарии всех стран. Майские праздники же все-таки.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

каждый до боли знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина

Ну а тем, кто держит путь еще и под песней «Радио Шансон», наш огромный теплый привет. Кстати говоря, доброго пути и всем, кто собирается отправиться на фестиваль «Бархатный шансон». Правда, до октября еще далеко, но это только так кажется. С 24 по 30 октября «Бархатный шансон» с участием наших любимых артистов пройдет в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете. Подумайте, а то, может, соберетесь. Даже Михаил Шуфутинский с нами. Для лиц старше 12 лет. Здесь прощаюсь с вами до завтра. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока-пока.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Радио «Шансон» – реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Жизнь без карт — это смерть для меня. Я картежник, всю жизнь я играю. И люблю я безумный азарт. Иногда я, как швед, проиграю.

вылетел к черту в трубу. В жизнь врывается все, что не ждется. Мне приставили шпалер ко лбу. Понял я, что уже не придется мне и

Петр Первый. Я бросаю его баш на баш. Успокойте вы страсти и нервы. Отыграться он должен шабаш.

и казенных парадных словах. И два сердца божественной связаны нитью незримой.

белый по лужанкам, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

сегодня ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви.

Шансон «Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: нашей любви.
1: Да, мечтаю проснуться с тобой.
0: Все сложнее ее оживить.
1: Снова в омут нырнуть с головой.
0: Воля неба, проси, не проси. Я чего-то так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал.
0: А время уходит, а время уходит.
1: Ты рядом, а все реже, ты рядом, а все реже.
0: Звонки не проходят, звонки не проходят.
1: Ну где же ты, где же? Где же ты, где же?
0: Просто мы с тобой без будущего пара. Заново любовь нашу не прочесть. Я давно устал,
1: я давно устала.
0: Если где-то ты, почему я здесь? Просто мы с тобой без будущего пара. Часто говорят,

0: правда.
1: Ты привыкла любить, не любя.
0: Ты привычка моя навсегда.
1: А время уходит, а время уходит.
0: Ты рядом все реже, ты рядом все реже.
1: Звонки не проходят, звонки не проходят.
0: Ну где же ты, где же? Где же ты, где же?
1: Просто мы с тобой без будущего пара. Заново любовь нашу не прочесть. Я давно устал,
0: я давно устала.
1: Если где-то ты, почему я здесь? Просто мы с тобой без будущего пара. Часто говорят близкие друзья, сколько я мечтал,
0: а сколько я мечтала.
1: Но жива любовь,

говорит: «Дурак ты, Вася, мол!» А он привык, он дверью хлоп и Мерседес завел. Еще завел на стороне.

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем не играй, обожжет, не кричи. Поцелуй

тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем

тобой сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио «Шансон». Слушает вся страна.
1: Когда простым

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: от души. Радио Шансон.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Шансон «Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Снова голуби воркуют в теплых лужах, воробьи озоруют.
3: Партнер выпуска – сеть автосервисов «Мистер Ойл». Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Приезжайте на замену масла. Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь, 15-17 градусов. В крае сегодня переменная облачность без осадков, температура воздуха до плюс 17.
1: Реклама.
4: «Мистер Ойл» – это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.

кошелек, быть может и недуг, до этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, роскошь, не подружки, и тешит разговорами старушки. Все понял, значит, буду.

верьте это. Ребята, не верьте вы в это. Я славно до дома добрался, не вышел, если б чуть сомневался.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Половина десятого на всех часах города. Друзья, всем добрейшего утра. Информация полезная. От Макса Веселова хорошие новости. Слушаем с вами.
2: Здравствуйте, мои хорошие! В Америке официально разрешили протестировать на людях новый способ лечения тяжелой депрессии с помощью крошечного прибора в голове. Устройство не больше ягоды черники. Его вживляют прямо в черепную кость. Сам мозг при этом не трогают. Прибор находится над его оболочкой.
0: Хорошие новости.
2: Гаджет посылает слабые электрические импульсы в зоны мозга, отвечающие за настроение. У него нет батареек и проводов. Все работает дистанционно. В первых тестах примут участие взрослые пациенты с упорной депрессией. Это люди, которые годами перепробовали все стандартные методы, но так и не почувствовали облегчения.
0: Хорошие новости.
2: Китайский бренд выпустил часы для фанатов Гарри Поттера. На циферблате живет детальная 3D-змея. Если покрутить безель и нажать кнопку, Василиск начинает плавно скользить по кругу. Корпус сделан из титана 5 класса с уникальной кристаллической текстурой. На обороте та самая дверь с 8 змеями. Тираж всего 200 штук на мир. Цена вопроса почти 500 000 рублей за возможность носить тайную комнату на руке.
3: А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
4: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
6: Хорошее радио.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня, прошу.

ты. Прошу, не лги, не лги. Последний полет нашей любви.

Итак, это Михаил Шуфутинский в эфире радио «Шансон Владивосток». Друзья, касаемо наших последних полетов, ну, если брать эти майские выходные, финальный выходной сегодня, 3 число, воскресенье. Всем классного отдыха. Синоптики, кстати, небольшой дождь обещают, но, с другой стороны, у природы ведь нет плохой погоды. Будем ориентироваться. Ну, а пока под звуки шансона встречаем это воскресенье. 9:37 в городе у нас впереди Алексей Петрухин на хорошем радио. Эльбрус Джерминзоев готов тоже песню хорошую исполнить. Прямо сейчас отправляемся на дискотеку вместе с Муратом Тхагалеговым.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
3: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

рисую, мелом на песке рисую, мелом я тебя целую. Смело ты тону в твоих глазах, память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

Час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

Это «Дорожный привет» на радио «Шансон». Александр Новиков закроет первый музыкальный час выходного дня. Друзья, «Дорожный привет» отправляется всем, кто уже в пути. Сегодня пробок пока нет, надеюсь, что их и не будет. Оставайтесь с нами на волнах хорошего радио.

Приморье, 10 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Приморцев ожидает дождливое окончание майских праздников. По данным Примгидромета, на смену вчерашней летней погоде в наш край придут дожди. Они уже начались на юге, а сегодня днем охватит почти весь регион. Температура понизится до 9-16 градусов. Погода испортится и во Владивостоке. Ночью осадков в городе не было, а сегодня днем в краевой столице будет хмуро и пасмурно. Власти Приморья планируют увеличить турпоток в этом году на 5%. В прошлом году регион принял более 4 миллионов туристов, что на 4,5% выше уровня 2024 года. По словам главы региона, около 90% турпотока приходится на внутренний туризм. В край приезжают гости из Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Власти ставят задачу активнее развивать въездной туризм, в том числе из Китая, а также внедрять формат комплексного сервиса «Все включено» с проживанием, питанием, экскурсиями и трансфером. Кроме того, в регионе активно развивается событийный и экологический туризм, а также строятся новые круглогодичные курорты. В России предлагают усилить контроль за неплательщиками алиментов. Как пишут «Известия», Счетная палата подготовила для правительства несколько рекомендаций. В частности, должников предлагают искать с помощью дорожных камер, а взыскание долгов разрешить по ночам и выходным дням. Отдельное внимание предлагают уделить тем, кто скрывает доходы или официально не работает. По данным Счетной палаты, за 3 года сборы алиментов выросли более чем в 2 раза. Заготовку шашлыка в неположенном месте россиянам грозят штрафы до 15 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказали юристы. При особом противопожарном режиме сумма взыскания увеличивается до 20 тысяч. Если возникнет пожар с пострадавшими или повреждением имущества, размер штрафа вырастет до 50 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, разжигать костер или мангал можно только в оборудованных пикниковых зонах с ящиками для песка и урнами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня небольшой дождь, ветер умеренный, 13-15 градусов. В крае переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, температура до плюс 18. Татьяна Загривенко, радио «Шансон Владивосток».